мишкой, дал мотай, кому я даржей, я не вилус на кче, деньги не карт, тау пошла в чек.